В нем отражают бесконечную глубину. Мы стихали щитами, создаем полный узор на ее поверхность. Мы стихали. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу языка, каждую частицу языка. В нем отражают бесконечную глубину.